0: Мерси боку!
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Все международные звонки получат специальную маркировку. Планируется ввести специальные детские сим-карты, а восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Власти попросили отнестись с пониманием к ограничениям, введенным в целях безопасности. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. В Санкт-Петербурге военной техники также не будет, только статичный показ исторических экспонатов. Великобритания расширила санкции против России и других стран. Всего под ограничения попали 35 человек и организаций. Из них 18 добавлены в имеющие отношение к России санкционный список, и еще 17 в глобальный режим по нелегальной миграции. Это первые в мире профильные санкционные меры, запущенные Великобританией в прошлом году именно против организаторов нелегальной миграции. Как передает агентство РБК, в черном списке оказался ряд компаний из Китая, Таиланда и Камеруна.
0: Транспорт.
1: Российские железные дороги выставили на аукцион право аренды комнат отдыха на вокзалах. Арендатор сможет оказывать гостиничные услуги пассажирам в течение 5 лет на железнодорожных узлах 60 с лишним городов страны, в том числе в Москве. Это продажа прав аренды – часть большой программы РЖД по избавлению от непрофильных активов. Параллельно компания РЖД продает ряд крупных активов, таких как комплексы зданий Рижского вокзала, депо Лихобора окружные в столице, площади Небоскреба в Москва-Сити. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Не только.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. Использовать телефон на экзамене по вождению станет рискованным. С 1 марта следующего года за такое нарушение экзамен могут остановить, а при наличии результата аннулировать его. В таком случае следующая попытка будет возможна только через год. Это коснется и других устройств хранения и передачи данных, например, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и так далее. Соответствующие правила сдачи экзаменов на водительские права утвердило правительство. В России начался новый этап обязательной маркировки кондитерских изделий. Теперь производители и импортеры должны наносить коды системы «Честный знак» на торты, пирожные, круассаны и сдобные булочки со сроком годности более месяца. Исключение составляет выпечка на заказ, тогда маркировка не требуется. С июля государственная система цифровой маркировки и отслеживания товаров охватит также шоколад, конфеты, карамель, жвачку и так далее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, «правильную сделку», конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия, возврате высоко обогащенного урана и ограничении ракетной программы. Тегеран, в свою очередь, исключает переговоры с США по вопросам ядерного разоружения. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что обсуждается только прекращение военного конфликта.
0: Транспорт.
1: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаванях 15 российских городов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера, как сообщил глава региона Олег Николаев. После атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать 2 и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только 1 экзамен. Результат 2-й попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже 1-го.
0: Транспорт.
1: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если ИИ фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Такие меры перечислены в направлениях развития союзного государства на следующие 3 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать 2 и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только 1 экзамен. Результат 2-й попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже 1-го.
0: Транспорт.
1: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если ИИ фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
0: Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
0: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
0: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня. В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали «Джалалиддин Мангуберди». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня. В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
0: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
0: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
0: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
0: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
0: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
0: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого.

0: и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
3: Кроме «Ленты эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
4: «Ленту».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Дорожное радио представляет.
7: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
8: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
7: Добронравов, Шукшина, Быстров.
9: Нам проводник нужен.
7: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
2: Транспорт.
1: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
5: Мир.
4: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах. Сейчас США проводят операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива. Тем временем Иран ввел свой новый порядок прохода судов через Ормузский пролив. Суда, планирующие пройти через этот водный коридор, получают от иранской администрации Персидского залива электронное письмо с правилами транзита. После выполнения требований им выдают разрешение на проход. Об этом сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
5: Россия.
4: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
5: Транспорт.
4: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Ручки Петра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» — передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня – это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай.
5: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при

0: уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
2: Россия.
1: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
2: Мир.
1: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
2: Транспорт.
1: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Импортозамещенный самолет Superjet 100 готов к серийным поставкам. Производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, первая серийная машина уже прошла заводские испытания. Сертификация Superjet 100 запланирована на август этого года.
3: Россия.
4: Абитуриенты смогут подать заявление через портал госуслуги более чем в 1700 вузов страны в этом году. При этом сохраняются и традиционные методы подачи – лично или отправкой через Почту России. Об этом рассказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. В преддверии Дня Победы мошенники усилили давление на пожилых людей. Аферисты звонят им и представляются работниками соцфонда или соцзащиты. Далее в ход идут сценарии о несуществующей выплате к празднику или памятной медали. В ходе диалога злоумышленники пытаются получить персональные данные потенциальных жертв, чтобы добраться до их счетов в банках. Об этом пишет российская газета.
3: Мир.
4: Германия расширила поставки оружия Украине. Как рассказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев, Берлин трансформирует программы военной помощи. Теперь, помимо передачи военной техники и вооружений напрямую, финансируют производство военной продукции на Украине или совместных предприятий, которые находятся в ФРГ. Основную ставку Германия делает на масштабное обеспечение Украины дальнобойными беспилотниками и их комплектующими, заявил Нечаев.
3: Транспорт.
4: Бренд «Волга» подал заявку на регистрацию товарного знака «ВЛГ-Тех» для продажи запчастей. Заявка поступила от компании производства легковых автомобилей, которая занимается сборкой авто возрожденной марки. Сборка машин уже ведется на предприятии в Нижнем Новгороде, где до этого выпускали автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

сегодня, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
16: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США приостанавливают операцию «Свобода». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция по сопровождению судов через Ормузский пролив будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбой Пакистана и других стран, военными успехами в ходе кампании против Ирана, а также прогрессом в достижении соглашения с Тегераном.
0: Россия.
1: В Минтранс направлено обращение по ужесточению ответственности для авиаперевозчиков за овербукинг. В настоящее время отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто оборачиваются штрафами для юридических лиц до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Инициаторы обращения предлагают удвоить штрафы и исходить из расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке. Напомню, овербукинг подразумевает продажу авиакомпании билетов больше, чем мест в самолете. В итоге кто-то из пассажиров остается не у дел. Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассчитал возможную пенсию блогеров. По словам эксперта, максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит без малого 44 тысячи рублей. У некоторых блогеров пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. При этом чаще всего блогеры работают в режиме самозанятости или индивидуального предпринимателя, добавил Сафонов.
0: Транспорт.
1: В России начали тестировать внедорожник Jack GS9. Он будет продаваться в том числе под российской маркой Solers. А выпуском GS9 и пикапа Т9, на основе которой тот сделан, займется Ульяновский автозавод. Ради этих проектов он сейчас проводит серьезную модернизацию. Об этом пишет портал «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
4: США приостанавливают операцию «Свобода». Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция по сопровождению судов через Ормузский пролив будет приостановлена на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. Свое решение глава Белого дома объяснил просьбой Пакистана и других стран, военными успехами в ходе кампании против Ирана, а также прогрессом в достижении соглашения с Тегераном.
2: Россия.
4: В Минтранс направлено обращение по ужесточению ответственности для авиаперевозчиков за овербукинг. В настоящее время отказы в перевозке из-за сверхбронирования часто оборачиваются штрафами для юридических лиц до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Инициаторы обращения предлагают удвоить штрафы и исходить из расчета ответственности по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке. Напомню, овербукинг подразумевает продажу авиакомпании билетов больше, чем мест в самолете. В итоге кто-то из пассажиров остается не у дел. Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассчитал возможную пенсию блогеров. По словам эксперта, максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит без малого 44 тысячи рублей. У некоторых блогеров пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. При этом чаще всего блогеры работают в режиме самозанятости или индивидуального предпринимателя, добавил Сафонов.
2: Транспорт.
4: В России начали тестировать внедорожник Jack GS9. Он будет продаваться в том числе под российской маркой Solers. А выпуском GS9 и пикапа Т9, на основе которой тот сделан, займется Ульяновский автозавод. Ради этих проектов он сейчас проводит серьезную модернизацию. Об этом пишет портал «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть.

0: хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
5: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США приостановили операцию «Свобода». Президент Дональд Трамп проведет закрытый брифинг с представителями разведывательной службы. Брифинг начнется сегодня, когда в Москве будет 22:30. Трамп ранее заявил о прогрессе в достижении соглашения с Ираном.
0: Россия.
1: Мошенники повадились разбрасывать флешки с вредоносным программным обеспечением около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Расчет на то, что работник офиса, найдя такую флешку, из любопытства подключит ее к своему устройству. А этого достаточно, чтобы злоумышленники проникли в инфраструктуру компании без взломов. Об этом рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова. Эксперт рекомендует не подключать найденные флешки к своим устройствам и не пытаться проверить их самостоятельно. Обнаруженную в офисе флешку необходимо передать специалистам по информационной безопасности. Если флешка найдена в общественном месте, ее можно просто выбросить.
0: Про здоровье.
1: Для шашлыка лучше выбрать легкие варианты мяса. По словам семейного нутрициолога Антонины Цвинария, подойдут курица, индейка, рыба, нежирная телятина или говядина. Маринад можно приготовить самостоятельно на основе лимонного сока, кефира, йогурта, специй и трав, избегая избытка уксуса. Жарить шашлык можно 30-40 минут. При этом надо избежать образования жесткой и сильно зажаренной корочки. Об этом пишет РИА Новости.
0: Транспорт.
1: В Думе выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов для пассажиров, опоздавших на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, что взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По словам Рубио, цели военной операции достигнуты. В то же время президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Она началась 4 марта. Теперь Трамп объявил о приостановке операции «Свобода» на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
0: День Победы.
1: В эти дни акция «Бессмертный полк» проводится за рубежом. Акция уже проведена в посольстве России в Токио. Участие приняли более 300 человек, среди которых соотечественники и японцы из Токио и соседних префектур. Состоялся концерт под открытым небом, работала полевая кухня. Об этом сообщает РИА Новости. Власти Женевы дали официальное разрешение на проведение 8 мая акции «Бессмертный полк» на площади наций у здания штаб-квартиры ООН. А 9 мая акцию устроит близ Кембриджа в Британии. Ожидается, что в мероприятии примут участие до 2000 человек. Сюда направятся колонны из 17 британских регионов.
0: Россия.
1: Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассчитал возможную пенсию блогеров. По словам эксперта, максимальный размер пенсии у блогеров, если они будут делать страховые взносы на протяжении 25 лет, составит без малого 44 тысячи рублей. У некоторых блогеров пенсионный стаж формируется на основной работе по трудовому договору. При этом чаще всего блогеры работают в режиме самозанятости или индивидуального предпринимателя, добавил Сафонов.
0: Транспорт.
1: В Думе выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов для пассажиров, опоздавших на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я.
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщили в МИД нашей страны, глава министерства и американский госсекретарь обсудили текущую ситуацию в мире и отношения России и США. По информации Госдепа Соединенных Штатов, Лавров и Рубио также говорили об украинском конфликте. Напомню, в ночь на 6 мая в силу вступил режим тишины, объявленный Украиной. Режим прекращения огня, о котором заявила Россия, будет действовать 8 и 9 мая. Тем временем США приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, это решение принято, чтобы выяснить, удастся ли подписать соглашение с Ираном. При этом Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив. По информации телеканала Пресс-ТВ, теперь корабли, которые планируют пройти морской коридор, после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения.
0: Россия.
1: Средняя ставка по ипотеке с учетом льготных кредитов превысила 10%. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Таковы мартовские данные Центробанка, которые приводит РИА Новости. Отмечается также, что средний срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальное значение почти за 3 года. Добавлю, в прошлом году доля льготной ипотеки, в основном семейной, составляла более 80%. Синоптики рассказали, на сколько дней можно точно спрогнозировать погоду. Наиболее точный прогноз дается на 5 дней. Все остальные прогнозы называются предварительными, верить на 100% им не стоит. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, прогноз на 5 дней является наиболее точным, поскольку основывается на вычислениях техники и работе синоптика. Дальнейшие прогнозы составляются только на основе технических данных, без дополнительного анализа человека.
0: Транспорт.
1: Продажи новых легковушек в России продолжают расти. Согласно данным агентства «Автостат», в апреле было реализовано 117,5 тысяч машин. Это на 15% больше, чем год назад. При этом рынок удерживает положительную динамику 3 месяца подряд. По словам специалистов, это во многом связано со снижением ключевой ставки. Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Берите музыку в дорогу, чтоб был чуть-чуть полегче путь. Возьмите музыку

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщили в МИД нашей страны, глава министерства и американский госсекретарь обсудили текущую ситуацию в мире и отношения России и США. По информации Госдепа Соединенных Штатов, Лавров и Рубио также говорили об украинском конфликте. Напомню, в ночь на 6 мая в силу вступил режим тишины, объявленный Украиной. Режим прекращения огня, о котором заявила Россия, будет действовать 8 и 9 мая. Тем временем США приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, это решение принято, чтобы выяснить, удастся ли подписать соглашение с Ираном. При этом Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив. По информации телеканала Пресс ТВ, теперь корабли, которые планируют пройти морской коридор, после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения.
0: Россия.
1: Средняя ставка по ипотеке с учетом льготных кредитов превысила 10%. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Таковы мартовские данные Центробанка, которые приводит РИА Новости. Отмечается также, что средний срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальное значение почти за 3 года. Добавлю, в прошлом году доля льготной ипотеки, в основном семейной, составляла более 80%. Синоптики рассказали, на сколько дней можно точно спрогнозировать погоду. Наиболее точный прогноз дается на 5 дней. Все остальные прогнозы называются предварительными. Верить на 100% им не стоит. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, прогноз на 5 дней является наиболее точным, поскольку основывается на вычислениях техники и работе синоптика. Дальнейшие прогнозы составляются только на основе технических данных, без дополнительного анализа человека.
0: Транспорт.
1: Продажи новых легковушек в России продолжают расти. Согласно данным агентства «Автостат», в апреле было реализовано 117,5 тысяч машин. Это на 15% больше, чем год назад. При этом рынок удерживает положительную динамику 3 месяца подряд. По словам специалистов, это во многом связано со снижением ключевой ставки. Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили.
0: Новости на Дорожном радио.

0: радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров, крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей, плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов, и более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. При этом она отметила, что ответственные за переговоры с американской стороны полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. Напомню, в этом году Россия, Украина и США провели 3 раунда переговоров. Последняя встреча состоялась в середине февраля. Следующий раунд был отменен из-за военной операции США в Иране. Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за последние 8 лет. Как пишет Reuters, об этом говорится в докладе банка Goldman Sachs. Там отмечают, что нынешних запасов хватило бы на 101 день потребления, а к концу мая показатель может снизиться до 98 дней. Добавлю, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что мир столкнулся с тяжелейшим энергетическим кризисом в истории. По его словам, с начала конфликта США и Ирана Евросоюз потратил более 300 миллиардов евро на импорт топлива, не получив при этом дополнительных поставок. В этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений, и ключевое из них – это цифровизация процедуры поступления. У абитуриентов появилась возможность подать документы более чем в 1500 вузов страны в дистанционном формате через портал госуслуги. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сенатор Совета Федерации Айрат Гибадинов. Он также отметил, что у абитуриентов есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени – от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом. Как пишет ТАСС, об этом напомнил член общественной палаты Евгений Машаров. Отмечается, что ближайшие майские выходные продлятся с 9 по 11 число, при этом праздничным днем из них является только 9 мая. Оплата остальных дней зависит от графика работы. О том, можно ли определить самое древнее слово русского языка, рассказала директор Института русистики Кристина Агафонова. По ее словам, сделать это практически невозможно, поскольку многие слова не сохранились в письменных источниках. При этом в беседе с РИА Новости специалист отметила, что в древних памятниках письменности, таких как славянская азбука 9-10 веков, встречаются слова, понятные современному читателю. Это, например, «быти», «мыслите», «земля» и другие.
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

полгода, полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя.

из опозданий девочек, из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, не выспавшихся по утрам. Если я правильно помню, и моя память не спит с другим, авторство этого мира принадлежит им. Они ни в кого не верят и никогда не плачут,

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Выпустить закрылки!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
6: Поехали!
5: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатление поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности нам по пути – получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
5: Город Шуша – это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль, да еще и с таким чудесным названием – «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
7: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Дорожное радио представляет.
12: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
13: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
12: Добронравов, Шукшина, Быстров.
14: Нам проводник нужен.
12: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так, ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Посетить его пока могут только приглашенные гости и представители прессы. Затем запись выступлений будут показывать на больших экранах снаружи павильона. Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта в размере 2 миллионов евро, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс». Сейчас Казахстан входит в число крупнейших покупателей электроэнергии. В прошлом году на него пришлось около 60% общего объема поставок из России. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канары специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всего на борту корабля было выявлено 7 случаев заболевания. На лайнере находятся около 150 человек.
0: Транспорт.
1: В Алтайском крае продлили льготный проезд в пригородных поездах для школьников и студентов. Скидка в 50% будет действовать до 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Студенты и школьники платят за электрички вдвое меньше во многих регионах России. В Амурской области скидка достигает 70%, а в Тульском регионе 50% скидку на пригородные поезда учащимся из многодетных семей предоставляют до 30 июня.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю батики.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный. Значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работой, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городской суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных выходных.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
4: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Дорожное радио представляет.
10: Большое кино про большие машины.
11: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
12: Дожму я!
11: На газ или на тормоз?
10: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Ходиус вызвал вирус Андес. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. По последним данным, 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Ходиус вызвал вирус Андес. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чуваши Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. По последним данным, 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
2: Транспорт.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе. В России началась посвященная Дню Победы акция «Огонь памяти». В ее рамках специальные лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправили поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Там частицы пламени вечного огня передают ветеранам Великой Отечественной. В акции участвуют 70 с лишним российских регионов и 14 иностранных государств. Напомню, что вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Александровском саду Москвы непрерывно горит уже почти 60 лет. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Из-за этого главные призы выставки «Золотых львов» в этом году вручат по результатам зрительского голосования. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флажках, оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска «Лада Азимут».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе. В России началась посвященная Дню Победы акция «Огонь памяти». В ее рамках специальные лампады с частицами вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве отправили поездами в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Там частицы пламени вечного огня передают ветеранам Великой Отечественной. В акции участвуют 70 с лишним российских регионов и 14 иностранных государств. Напомню, что вечный огонь у могилы неизвестного солдата в Александровском саду Москвы непрерывно горит уже почти 60 лет. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Из-за этого главные призы выставки «Золотых львов» в этом году вручат по результатам зрительского голосования. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флажках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний.
2: Транспорт.
4: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска «Лада Азимут».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский». Якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Преамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай.
5: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
15: «В ленте».
16: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежный интернет-покупки.

0: покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс». Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомашиной без полиса автогражданки и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Биометрическую посадку на поезда протестируют в Нижнем Новгороде. Участники конференции «Цифровая индустрия промышленной России» смогут доехать до Нижнего на поезде «Ласточка» без бумажного паспорта. Достаточно посмотреть в камеру портативного устройства у проводника, и система сверит лицо с базой данных и откроет доступ в вагон. С 14 по 21 мая биометрическую посадку на поезд протестируют на трех маршрутах – от Москвы до Нижнего Новгорода, Иваново, Костромы и обратно. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии у России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в Казахстане сокращается, и если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс».
3: Транспорт.
4: Компания «Аэрофлот» обновила правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Внешние аккумуляторы теперь нельзя сдавать в багаж, использовать для зарядки телефонов и заряжать их от розеток в креслах. Класть пауэрбанки на верхние багажные полки самолетов запрещено. Устройство должно находиться либо под сиденьем впереди стоящего кресла, либо в кармане на спинке. Один пассажир «Аэрофлота» может взять в салон не более двух пауэрбанков. Такие ограничения ввели на всех этапах полета в соответствии с новыми международными стандартами безопасности. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего сына с днем рождения и пожелать ему удачи во всех его делах, успехов, самое главное – здоровья и

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю со всеми майскими праздниками наших замечательных врачей, диспетчеров скорой помощи города Луганска. Бригада 305-я, врач Бережная Анна Александровна, фельдшер Шумченко Татьяна и водитель Голдин Валерий. Также самое поздравляю бригаду 503-ю, врача Тюрина Владислава, фельдшера Кожемякину Дарью и водителя Шива Сергея. Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и процветания. Для вас звучит песня. Спасибо, Дорожное радио. С уважением, Гармашова.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Всем отличного настроения! Для всех радиослушателей поставьте, пожалуйста, очень красивую песню «Шаман. Я останусь с тобой». Спасибо большое, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я недавно услышала песню «Плот, мой маленький плот». Она мне очень нравится. Пожалуйста, Дорожное радио, исполните песню «Плот» Юрия Лоза. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить девочек с весной, пожелать им позитива во всем и заказать для них веселую песню. Праздником с весной вас, девочки. Всего доброго.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хотела бы передать привет моему мужу, который мне очень помогает. И в жизни, и в беде, и в радости. Я очень благодарна. И хочу ему передать песню. Спасибо, Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история. Глоток

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. В этот прекрасный день хочу поздравить с днем рождения свою супругу Олечку. Олечка, пусть улыбка никогда не сходит с твоих губ, а глаза всегда были радостными. Ну а я всего лишь буду стараться делать тебя счастливой. Поставьте, пожалуйста, песню Николая Баскова «Шарманка». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Привет, Дорожное радио! У нас с моей мамой в один день рождения. Я хочу поздравить мамулечку и заказать песню «Широка река».

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Очень хотела бы услышать песню «Бархатный сезон». Спасибо большое. Очень рада, что вы есть.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню «На теплоходе» Ольги Зарубиной. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет моему мужу Никите и прошу вас поставить песню Анны Асти. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио поздравляют Данила Коркина с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов в личной жизни и долгих лет. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама.
1: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день на Пятом канале.
2: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет. Яркое приключение для всей семьи.
4: Я покажу тебе мир.
5: Обалдеть!
0: Большое кино про большие машины.
6: Грузовики, за работу!
0: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
7: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
8: Дорогой Дорожное радио, передаю привет своей знакомой Наталье Николаевне. И хочу, чтобы она немножко порадовалась, улыбнулась и послушала хорошую песню. Божественная. Александра Добронравова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить свою подругу с днем рождения, пожелать ей всего самого-самого хорошего. Пусть все мечты сбываются. Передайте для нее, пожалуйста, песню в исполнении Аниты Цой «В голове». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги.

0: Первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Peugeot. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Peugeot, некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком, но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы.
0: Транспорт.
1: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска новой модели авто.
0: Новости на Дорожном радио.

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Посетить его пока могут только приглашенные гости и представители прессы. Затем запись выступлений будут показывать на больших экранах снаружи павильона. Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта в размере 2 миллионов евро, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс». Сейчас Казахстан входит в число крупнейших покупателей электроэнергии. В прошлом году на него пришлось около 60% общего объема поставок из России. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Всего на борту корабля MV Hondius было выявлено 7 случаев заболевания. На лайнере находятся около 150 человек, в том числе один гражданин России. В Алтайском крае продлили льготный проезд в пригородных поездах для школьников и студентов. Скидка в 50% будет действовать до 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Студенты и школьники платят за электрички вдвое меньше во многих регионах России. В Амурской области скидка достигает 70%, а в Тульском регионе 50% скидку на пригородные поезда учащимся из многодетных семей предоставляют до 30 июня. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 мая. Так ведомство прокомментировало появившуюся в СМИ и интернете информацию о том, что с этого месяца якобы выросли штрафы за превышение скорости, неправильную парковку и так далее. В ГАИ напомнили, что любые изменения принимаются только на федеральном уровне, а утвержденные документы публикуют на официальном интернет-портале правовой информации. Россия открыла павильон на Венецианской биеннале впервые с 2022 года. Артисты из Якутии, Коми и других регионов проводят многодневный перформанс. Он называется «Дерево укоренено в небе». Посетить его пока могут только приглашенные гости и представители прессы. Затем запись выступлений будут показывать на больших экранах снаружи павильона. Издание «Коммерсант» отмечает, что возвращение России на Венецианскую биеннале вызвало критику со стороны европейских властей. Брюссель лишил мероприятия гранта в размере 2 миллионов евро, а международное жюри биеннале в полном составе подало в отставку. Казахстан планирует отказаться от закупок электроэнергии в России с 2027 года. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, если все новые энергообъекты введут срок, необходимость в импорте отпадет к концу будущего года, передают слова чиновника агентства «Интерфакс». Сейчас Казахстан входит в число крупнейших покупателей электроэнергии. В прошлом году на него пришлось около 60% общего объема поставок из России. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канарах специальным рейсом. Всего на борту корабля MV Hondius было выявлено 7 случаев заболевания. На лайнере находится около 150 человек, в том числе один гражданин России.
0: Транспорт.
1: В Алтайском крае продлили льготный проезд в пригородных поездах для школьников и студентов. Скидка в 50% будет действовать до 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Студенты и школьники платят за электрички вдвое меньше во многих регионах России. В Амурской области скидка достигает 70%, а в Тульском регионе 50% скидку на пригородные поезда учащимся из многодетных семей предоставляют до 30 июня. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жульен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
0: О главном.
1: Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. В Чебоксарах после атаки украинских беспилотников повреждено 40 многоквартирных домов. Жителей наиболее пострадавших зданий переселили в пункты временного размещения. Также были повреждены школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил глава Чуваши Олег Николаев. Он добавил, что вопрос выплат пострадавшим и семьям погибших держит на личном контроле. По последним данным, 2 человека погибли, 37 пострадали. В Чувашии сейчас действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Начались восстановительные работы. Зарубежные товары, купленные в интернете, могут прибавить в цене 22% уже с будущего года. Минпромторг поддержал единовременное введение 22% налога на добавленную стоимость с 1 января, передает агентство ТАСС. Новшество затронет все иностранные товары, приобретаемые онлайн. При этом ведомство добавило, что сейчас прорабатывает с Министерством финансов поэтапное повышение НДС на зарубежные интернет-покупки с 7% с будущего года до 22% в 2029. Испания примет круизный лайнер с хантавирусом на Канарских островах. Как сообщило Испанское министерство здравоохранения, строгие меры безопасности исключат контакт пассажиров с местными жителями. Тяжелобольного врача уже эвакуировали на Канары специальным рейсом. Остальных пассажиров по прибытии полностью обследуют и отправят по домам. Всемирная организация здравоохранения сейчас ожидает результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о том, что вспышку болезни на круизном лайнере MV Hondius вызвал вирус Андес.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов.
0: Новости на Дорожном радио.